0: Температура стабилизировалась.
1: You are simply a machine.
2: I am a machine. Nothing more.

Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВБ-76, самый натуральный засранец.